0: Груши не хотите?
1: Хорошие помидорки.
0: Видите помидоры, это же килограмм.
2: Иди колбасу не продам.
3: Вы не дойдете.
4: Okay, it's today. Дамки сон?
1: Привези не будет. Что не знаешь-то?
5: Скажи,
4: хуёво живу. Хуёво живу, да. Хочу на запад. Они с какой страны?
0: Вот, вы
1: Франции. Чё говоришь на букву? Это хуёво живу.